надежды больше. Дам я камня куража, дам я майж лука вияшен, пурки я те уме кураса. Дам ти ежди амисаты, дам ной тежды пайша. Дам я камня куража, дам я майж лука вияшен, пурки я те уме кураса.